0: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В последние часы израильская военная авиация успешно ликвидировала в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат, зафиксированный в непосредственной близости от границы Сирии. На текущий момент специалисты оборонного ведомства устанавливают точное место запуска и государственную принадлежность перехваченного дрона. В пресс-службе ЦАЛИ подчеркнули, что инцидент развивался по стандартному сценарию, поэтому, согласно действующим протоколам безопасности, предупредительные сирены для гражданского населения не активировались. Угроза была своевременно нейтрализована силами воздушной обороны. Центральное командование вооруженных сил США ночью 20 июля провело очередную серию масштабных воздушных ударов по стратегическим объектам иранской стороны. Военная операция, санкционирована лично американским президентом Трампом, продолжается уже 9-ю ночь подряд. Главной целью союзных сил стало максимальное подавление оборонного потенциала противника. В ходе налетов были успешно ликвидированы комплексы берегового наблюдения, радары противовоздушной обороны, боевые катера, а также крупные склады с ракетами, вооружением и беспилотниками. Удары также пришлись и по позициям военизированных группировок, ответственных за нападение на американские базы. На текущий момент в ближневосточном регионе развернуто около более чем 50 тысяч военных США, находящихся в состоянии наивысшей боевой готовности. Сегодня, 20 июля, армия обороны Израиля официально подтвердила, что вчера после ракетных пусков в направлении Иордании израильские системы противовоздушной обороны провели серию точечных перехватов. Целью военных было уничтожение воздушных целей и минимизация рисков падения опасных элементов на территории нашей страны. В результате этой операции фрагменты сбитых ракет рухнули в безлюдной зоне в окрестностях Эйлата. К счастью, обошлось без пострадавших и материального ущерба. В пресс-службе ЦАЛИ уточнили, что сирены тревоги в городе не активировались, так как угрозы населенным пунктам не было, и инцидент на текущий момент полностью исчерпан. Никаких изменений в оборонных директивах для гражданского населения не вводилось. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что не допустит возвращения практики политического отказа от военной службы в ряды вооруженных сил. Глава оборонного ведомства объявил политику нулевой терпимости к подобным явлениям, отметив, что вел решительную борьбу с этим феноменом с самого первого дня вступления в должность. По его словам, закон должен быть один для всех, независимо от мотивов. В рамках этой политики министр обороны и

Израиль Кац уже отдал официальное распоряжение начальнику генштаба Эйялю Замиру незамедлительно отстранить от любой формы службы в рядах армии резервиста Омри Ронена, который публично призвал к отказу от выполнения воинского долга по политическим соображениям. Руководитель ведомства подчеркнул, что аналогичные меры будут бескомпромиссно применяться ко всем подобным случаям в будущем, так как армия должна оставаться строго вне политических дискуссий и быть сосредоточена исключительно на защите государства, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Наша страна участвует в Евровидении с 1973 года и считается одной из самых успешных участниц конкурса. Хотя географически Израиль находится за пределами Европы, он входит в Европейский вещательный союз, организацию, которая проводит конкурс Евровидения. За время участия стране удалось одержать 4 победы. Первую принес в 1978 году Исхар Коэн и группа «Альфабета» с песней «Абаниби». Уже через год победа досталась Гали Атари и группе «Milk & Honey» с песней «Аллилуйя». В 1998 году конкурс выиграла Дана Интернешнл с песней «Дива», а в 2018-м Нета Барзилай с песней «Той». Кроме этого, израильские исполнители 6 раз занимали 2-е или 3-е место и еще 13 раз входили в первую десятку. Интересно, что за всю историю участия представители страны ни разу не оказывались на последнем месте, хотя неудачные выступления, конечно же, тоже случались. По количеству побед Израиль сегодня занимает 7-е место среди всех стран-участниц. Кроме того, он входит в небольшой список стран, которым удавалось выигрывать Евровидение 2 года подряд. Для местного телевидения и музыкальной индустрии этот конкурс давно стал событием особого масштаба. Финал Евровидения стабильно собирает большую аудиторию, а многие песни помнят десятилетиями. Во многом происходит это потому, что международный успех для маленькой страны всегда воспринимается особенно эмоционально, как возможность заявить о себе всему миру не через заголовки новостей, а через музыку. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

стрелы летели в мое нежное сердце, и мне нечем согреться, мне больше нечем согреться.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В последние часы израильская военная авиация успешно ликвидировала в небе неопознанный беспилотный летательный аппарат, зафиксированный в непосредственной близости от границы Сирии. На текущий момент специалисты оборонного ведомства устанавливают точное место запуска и государственную принадлежность перехваченного дрона. В пресс-службе ЦАЛИ подчеркнули, что инцидент развивался по стандартному сценарию, поэтому, согласно действующим протоколам безопасности, предупредительные сирены для гражданского населения не активировались. Угроза была своевременно нейтрализована силами воздушной обороны. Центральное командование вооруженных сил США ночью 20 июля провело очередную серию масштабных воздушных ударов по стратегическим объектам иранской стороны. Военная операция, санкционирована лично американским президентом Трампом, продолжается уже девятую ночь подряд. Главной целью союзных сил стало максимальное подавление оборонного потенциала противника. В ходе налетов были успешно ликвидированы комплексы берегового наблюдения, радары противовоздушной обороны, боевые катера, а также крупные склады с ракетами, вооружением и беспилотниками. Удары также пришлись и по позициям военизированных группировок, ответственных за нападение на американские базы. На текущий момент в ближневосточном регионе развернуто около более чем 50 тысяч военных США, находящихся в состоянии наивысшей боевой готовности. Сегодня, 20 июля, армия обороны Израиля официально подтвердила, что вчера после ракетных пусков в направлении Иордании израильские системы противовоздушной обороны провели серию точечных перехватов. Целью военных было уничтожение воздушных целей и минимизация рисков падения опасных элементов на территории нашей страны. В результате этой операции фрагменты сбитых ракет рухнули в безлюдной зоне в окрестностях Эйлата. К счастью, обошлось без пострадавших и материального ущерба. В пресс-службе ЦАЛИ уточнили, что сирены тревоги в городе не активировались, так как угрозы населенным пунктам не было, и инцидент на текущий момент полностью исчерпан. Никаких изменений в оборонных директивах для гражданского населения не вводилось. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что не допустит возвращения практики политического отказа от военной службы в ряды вооруженных сил. Глава оборонного ведомства объявил политику нулевой терпимости к подобным явлениям, отметив, что вел решительную борьбу с этим феноменом с самого первого дня вступления в должность. По его словам, закон должен быть один для всех, независимо от мотивов. В рамках этой политики министр обороны Исраэль Кац уже отдал официальное распоряжение начальнику генштаба Эйялю Замиру незамедлительно отстранить от любой формы службы в рядах армии резервиста Омри Ронена, который публично призвал к отказу от выполнения воинского долга по политическим соображениям. Руководитель ведомства подчеркнул, что аналогичные меры будут бескомпромиссно применяться ко всем подобным случаям в будущем, так как армия должна оставаться строго вне политических дискуссий и быть сосредоточена исключительно на защите государства, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. И далее говорим о погоде. Сегодня в понедельник.

Понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Дана Интернешнл – одна из самых известных фигур в истории израильской поп-музыки. Она родилась в Тель-Авиве в семье йеменских евреев. Настоящее имя певицы – Ярон Коэн. Еще в молодости Дана начала выступать в клубах, а в начале 90-х стала быстро набирать популярность благодаря яркому сценическому образу и танцевальной музыке. Настоящим переломным моментом стал 1998 год. На Евровидении в британском Бирмингеме Дана Интернешнл представила Израиль с песней «Дива» и одержала победу, став первой трансгендерной певицей, выигравшей этот конкурс. Для конца 90-х это было событие мирового масштаба. Вокруг участия Даны тогда шли бурные споры не только в Израиле, но и далеко за его пределами. Однако после победы ее имя узнал практически весь мир. «Дива» стала международным хитом, а сама певица превратилась в один из символов Евровидения. После конкурса Дана Интернешнл продолжила музыкальную карьеру, выпускала новые альбомы, выступала на телевидении и гастролировала в разных странах. В 2011 году она снова представляла Израиль на Евровидении уже как одна из самых узнаваемых участниц в истории конкурса. Сегодня Дана Интернешнл продолжает выступать, участвовать в телепроектах и остается заметной фигурой израильской поп-культуры. При этом для многих ее история связана не только с музыкой. Победа Даны стала одним из самых обсуждаемых культурных событий Израиля конца 90-х и во многом превратилась в символ эпохи перемен и большей открытости израильского общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые

0: стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Минувшей ночью армия обороны Израиля нанесла серию точечных ударов по ключевым объектам «Хамас» в секторе Газа. В ходе оперативных мероприятий были полностью уничтожены цеха по производству вооружения, крупный склад с боеприпасами, а также готовая к использованию пусковая установка. По данным оборонного ведомства, ликвидированный арсенал предназначался для организации скоординированных нападений на израильских военнослужащих, выполняющих сейчас задачи в районе так называемой «желтой линии» и мирных граждан. Командование подчеркивает, что превентивные действия были предприняты исключительно ради ликвидации прямой и явной угрозы безопасности. Подразделения Южного военного округа, находящиеся на позициях в рамках действующих соглашений, остаются в заданном секторе и продолжат жестко пресекать любые попытки агрессии. Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что ему абсолютно безразлично решение иранской стороны прекратить выполнение двустороннего меморандума о взаимопонимании. Глава Белого дома назвал этот шаг юридически ничтожным и добавил, что ему, цитирую, «совершенно все равно, какие документы подписывает или разрывает Тегеран». В то же время американский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с недавней гибелью на Ближнем Востоке двух американских военнослужащих, назвав их гибель от ударов противника трагическим и грустным событием. Трамп предупредил руководство Исламской Республики, что продолжающиеся уже девятую ночь подряд массированные удары сил по военным базам, объектам ПВО и береговой обороны – это лишь начало. По словам президента, если Тегеран немедленно не сядет за стол переговоров для заключения нового всеобъемлющего соглашения, характер воздушной операции кардинально изменится. Вашингтон готов перейти к уничтожению стратегических мостов и ключевых электростанций, чтобы полностью парализовать инфраструктуру противника и заставить его отказаться от агрессивных действий в регионе. Из-за возможной нехватки мест на военных аэродромах нашей страны американские стратегические самолеты-заправщики могут все-таки разместить в аэропорту имени Бен-Гуриона. Чтобы оценить связанные с этим риски, министр транспорта Мири Регев проведет сегодня, 20 июля, экстренное совещание непосредственно в аэропорту. В обсуждении примут участие руководители управления аэропортов и гражданской авиации. Главная же проблема заключается в том, что прибывающая техника ВВС США займет стоянки, предназначенные для гражданских лайнеров. В разгар летнего сезона отпусков это грозит масштабными сбоями в расписании и массовой отменой пассажирских рейсов. Ведомство сейчас пытается найти альтернативные логистические решения для минимизации ущерба гражданскому авиасообщению. Сотрудники полиции подверглись нападению во время проведения целенаправленной спецоперации по поиску боеприпасов и пресечению торговли запрещенными растениями в поселке Джисер-Зарка. В ходе оперативных мероприятий вокруг силовиков образовалась агрессивная толпа. Местные правонарушители начали забрасывать стражей порядка камнями, стеклянными бутылками и тяжелыми предметами, создав реальную угрозу для их жизни. Полиция смогла взять ситуацию под контроль. На месте происшествия были задержаны пятеро ключевых зачинщиков беспорядков, которых после проведения первичных следственных действий перевели под полный домашний арест. Пресс-служба ведомства строго осудила нападение, подчеркнув, что полиция продолжит действовать в режиме нулевой терпимости к любым попыткам посягательства на жизнь сотрудников правопорядка. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24.

влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Партия «Хирут» считается первой крупной правой партией в истории Израиля. Ее создал Менахем Бегин в 1948 году, вскоре после провозглашения государства. Основу нового движения составили бывшие участники подпольной организации «Эцель», а сама партия продолжила традиции ревизионистского сионизма, связанного с именем Зеэва Жаботинского. В первые десятилетия существования Израиля политическую систему страны почти полностью контролировали левые партии во главе с Мапай Давида Бен-Гуриона. На этом фоне «Хирут» оставалась оппозиционной силой и воспринималась многими как слишком радикальная. Партия выступала за более национальный подход в вопросах безопасности и внешней политики, критиковала доминирование социалистической модели экономики и требовала расширения политического представительства для групп населения, которые чувствовали себя отстраненными от старой элиты. Долгие годы влияние «Хирут» оставалось ограниченным. Однако постепенно партия начала усиливать позиции, особенно среди выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В 1973 году «Хирут» стала одной из главных сил нового блока «Ликуд», а уже в 1977 произошел знаменитый «Маапах», после которого «Ликуд» впервые пришел к власти, а Менахем Бегин стал премьер-министром. Во многом именно с «Хирут» началась история современного правого лагеря Израиля и той политической системы, которая сохраняется в стране и до сих пор. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на радио.

Радиомузыка 106.4 FM в прямом эфире «Главные новости Израиля». Здравствуйте, мы начинаем. Минувшей ночью армия обороны Израиля нанесла серию точечных ударов по ключевым объектам Хамас в секторе Газа. В ходе оперативных мероприятий были полностью уничтожены цеха по производству вооружения, крупный склад с боеприпасами, а также готовая к использованию пусковая установка. По данным оборонного ведомства, ликвидированный арсенал предназначался для организации скоординированных нападений на израильских военнослужащих, выполняющих сейчас задачи в районе так называемой «желтой линии» и мирных граждан. Командование подчеркивает, что превентивные действия были предприняты исключительно ради ликвидации прямой и явной угрозы безопасности. Подразделения Южного военного округа, находящиеся на позициях в рамках действующих соглашений, остаются в заданном секторе и продолжат жестко пресекать любые попытки агрессии. Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что ему абсолютно безразлично решение иранской стороны прекратить выполнение двустороннего меморандума о взаимопонимании. Глава Белого дома назвал этот шаг юридически ничтожным и добавил, что ему, цитирую, «совершенно все равно, какие документы подписывает или разрывает Тегеран». В то же время американский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с недавней гибелью на Ближнем Востоке двух американских военнослужащих, назвав их гибель от ударов противника трагическим и грустным событием. Трамп предупредил руководство Исламской Республики, что продолжающиеся уже девятую ночь подряд массированные удары сил по военным базам, объектам ПВО и береговой обороны – это лишь начало. По словам президента, если Тегеран немедленно не сядет за стол переговоров для заключения нового всеобъемлющего соглашения, характер воздушной операции кардинально изменится. Вашингтон готов перейти к уничтожению стратегических мостов и ключевых электростанций, чтобы полностью парализовать инфраструктуру противника и заставить его отказаться от агрессивных действий в регионе. Из-за возможной нехватки мест на военных аэродромах нашей страны американские стратегические самолеты-заправщики могут все-таки разместить в аэропорту имени Бен-Гуриона. Чтобы оценить связанные с этим риски, министр транспорта Мири Регев проведет сегодня, 20 июля, экстренное совещание непосредственно в аэропорту. В обсуждении примут участие руководители управления аэропортов и гражданской авиации. Главная же проблема заключается в том, что прибывающая техника ВВС США займет стоянки, предназначенные для гражданских лайнеров. В разгар летнего сезона отпусков это грозит масштабными сбоями в расписании и массовой отменой пассажирских рейсов. Ведомство сейчас пытается найти альтернативные логистические решения для минимизации ущерба гражданскому авиасообщению. Сотрудники полиции подверглись нападению во время проведения целенаправленной спецоперации по поиску боеприпасов и пресечению торговли запрещенными растениями в поселке Джисер-Зарка. В ходе оперативных мероприятий вокруг силовиков образовалась агрессивная толпа. Местные правонарушители начали забрасывать стражей порядка камнями, стеклянными бутылками и тяжелыми предметами, создав реальную угрозу для их жизни. Полиция смогла взять ситуацию под контроль. На месте происшествия были задержаны пятеро ключевых зачинщиков беспорядков, которых после проведения первичных следственных действий перевели под полный домашний арест. Пресс-служба ведомства строго осудила нападение, подчеркнув, что полиция продолжит действовать в режиме нулевой терпимости к любым попыткам посягательства на жизнь сотрудников правопорядка. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Менахем Бегин вошел в историю как первый премьер-министр Израиля, представлявший правый лагерь. Он родился в 1913 году в Бресте. В молодости стал одним из лидеров молодежного сионистского движения «Бейтар». Во время Второй мировой войны Бегин оказался в подмандатной Палестине и вскоре возглавил подпольную организацию «Эцель», которая вела вооруженную борьбу против британских властей. После создания государства он пришел в политику и основал партию «Хирут», ставшую одной из основ будущего движения «Ликуд». Долгие годы Бегин оставался лидером оппозиции. В первые десятилетия существования Израиля политическая система страны находилась под почти полным контролем левых партий во главе с движением Мапай. Ситуация изменилась в 1977 году, когда на выборах победил Ликуд, а Бегин стал премьер-министром. Эти выборы вошли в израильскую историю под названием «Маапах» – «Переворот». Для страны это была не просто смена власти, а серьезное политическое и социальное изменение. Именно при Бегине Израиль подписал мирный договор с Египтом. За это соглашение он вместе с президентом Египта Анваром Саадатом получил Нобелевскую премию мира. При этом Бегин оставался одной из самых необычных фигур израильской политики. Его хорошо помнили по эмоциональным выступлениям, литературному ивриту и постоянным обращениям к еврейской истории и традиции. Даже политические противники признавали, что Бегин сумел изменить израильскую политическую систему и стал символом прихода к власти тех групп общества, которые раньше чувствовали себя недостаточно представленными в руководстве страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генштаба ЦАЛЯ Эйяль Замир провел выездное совещание в штабе дивизии «Иудея-Самария», где детально оценил текущую оперативную обстановку на фоне многофронтовых оборонных вызовов. Глава ведомства подчеркнул, что параллельно с непрерывными антитеррористическими операциями на местах армия обороны Израиля пристально отслеживает действия руководства Исламской Республики и сохраняет максимальную готовность ко всем сценариям.

Мария. В частности, военные внимательно контролировали ситуацию с недавними пусками в районе Эйлата, которые произошли вчера, 19 июля. Замир сообщил, что системы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной боевой готовности для защиты граждан страны. Армейское руководство выразило признательность бойцам за существенное снижение уровня террористической активности в регионе, зафиксированное за последнее время. Военные полностью готовы к немедленному возобновлению масштабных боевых действий и обещают жесткий ответ на любые попытки нанести удар по еврейскому государству. По сообщениям саудовских СМИ, которые ссылаются на высокопоставленный израильский источник в структурах безопасности, новый верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи в настоящее время физически отсутствует на территории Ирана. Согласно этим данным, все официальные заявления и письменные обращения, публикуемые от его имени, составляются высшим военным командованием Исламской Республики с целью создания ложной видимости тотального контроля. При этом отмечается, что Вашингтон настойчиво призывает нас, Израиль, воздержаться от прямого участия в наступательных операциях против иранской стороны, стремясь не допустить неконтролируемой эскалации и полномасштабной региональной войны, даже в случае новых прямых атак по израильской территории. Канцелярия главы правительства Израиля выступила с резким заявлением в адрес нью-йоркского мэра Мамдани, призвав его заняться исправлением ущерба в собственном мегаполисе вместо нападок на израильское руководство. Напомню, что Мамдани призвал арестовать Бенямина Нетаньяху согласно постановлению МУС. В официальной ноте подчеркивается, что Международный уголовный суд полностью лишен легитимности и не имеет никакой юрисдикции над гражданами Израиля и США. Пресс-служба Нетаньяху подчеркнула, что израильские силы действуют в рамках беспрецедентных стандартов для защиты мирного населения в противостоянии жестокими группировками, использующими мирных граждан в качестве живого щита. Намерения Мамдани поддержать решение трибунала расцениваются как банальное политиканство и атака, цитирую, на единственную ближневосточную демократию с целью скрыть личные провалы. Говорится в сообщении канцелярии главы правительства. В семье министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича празднуют радостное событие. У его сына и невестки родился второй ребенок. Эта новость стала особенно знаковой, поскольку малыш появился на свет всего через 4 месяца после того, как сын Смотрича получил тяжелое ранение в ходе боевых действий на ливанской границе. Символично, что роды прошли в иерусалимской больнице Адаса Эн-Керем, именно в том медицинском центре, где раненый боец проходил лечение и реабилитацию. Глава ведомства тепло поздравил супругов, назвав возвращение сына с фронта настоящим чудом и выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу, в чьи стены семья вернулась уже по исключительно счастливому поводу. По словам министра Смотрича, мужество молодых родителей вдохновляет, а рождение новой жизни символизирует стойкость и преемственность поколений. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Монастырь Латрун расположен между Тель-Авивом и Иерусалимом. Его колокольню хорошо знают многие водители. Она возвышается над холмами рядом с шоссе номер 1, недалеко от развязки Латрун. Католический монастырь был основан здесь французскими монахами-трапистами в 1890 году. По одной из версий, само название Латрун связано с эпохой крестоносцев и происходит от старофранцузского выражения «башня рыцарей». Этот район известен не только монастырем, но и своей ролью в истории Израиля. Во время войны за независимость в 1948 году здесь шли одни из самых тяжелых боев за дорогу на Иерусалим. Высоты контролировал Иорданский арабский легион, а попытки израильских сил прорваться к осажденному городу сопровождались большими потерями. Именно после этих событий была проложена так называемая Бирманская дорога, временный обходной

0: путь, по которому в Иерусалим начали доставлять продовольствие, воду и медикаменты. Сегодня Латрун у многих ассоциируется уже с тишиной, виноградниками и вином. Монахи-трописты много лет занимаются сельским хозяйством и виноделием. При монастыре работает винодельня, а местные вина хорошо известны многим израильтянам. Сам орден трапистов известен строгим укладом жизни, в котором большое значение уделяется труду, молитве и молчанию. При этом монастырь открыт для посетителей. Сюда приезжают туристы, паломники, любители вина и просто люди, которые хотят ненадолго оказаться в неожиданно тихом месте посреди одной из самых загруженных дорог страны. Редкое сочетание для Израиля – память о войне, древняя дорога на Иерусалим, монастырские колокола и виноградники буквально в нескольких минутах друг от друга.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Confession of the Groom.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генштаба ЦАЛЯ Эйяль Замир провел выездное совещание в штабе дивизии «Иудея-Самария», где детально оценил текущую оперативную обстановку на фоне многофронтовых оборонных вызовов. Глава ведомства подчеркнул, что параллельно с непрерывными антитеррористическими операциями на местах армия обороны Израиля пристально отслеживает действия руководства Исламской Республики и сохраняет максимальную готовность ко всем сценариям. В частности, военные внимательно контролировали ситуацию с недавними пусками в районе Эйлата, которые произошли вчера, 19 июля. Замир сообщил, что системы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной боевой готовности для защиты граждан страны. Армейское руководство выразило признательность бойцам за существенное снижение уровня террористической активности в регионе, зафиксированное за последнее время. Военные полностью готовы к немедленному возобновлению масштабных боевых действий и обещают жесткий ответ на любые попытки нанести удар по еврейскому государству. По сообщениям Саудов,

российских СМИ, которые ссылаются на высокопоставленный израильский источник в структурах безопасности, новый верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи в настоящее время физически отсутствует на территории Ирана. Согласно этим данным, все официальные заявления и письменные обращения, публикуемые от его имени, составляются высшим военным командованием Исламской Республики с целью создания ложной видимости тотального контроля. При этом отмечается, что Вашингтон настойчиво призывает нас, Израиль, воздержаться от прямого участия в наступательных операциях против иранской стороны, стремясь не допустить неконтролируемой эскалации и полномасштабной региональной войны, даже в случае новых прямых атак по израильской территории. Канцелярия главы правительства Израиля выступила с резким заявлением в адрес нью-йоркского мэра Мамдани, призвав его заняться исправлением ущерба в собственном мегаполисе вместо нападок на израильское руководство. Напомню, что Мамдани призвал арестовать Бенямина Нетаньяху согласно постановлению МУС. В официальной ноте подчеркивается, что Международный уголовный суд полностью лишен легитимности и не имеет никакой юрисдикции над гражданами Израиля и США. Пресс-служба Нетаньяху подчеркнула, что израильские силы действуют в рамках беспрецедентных стандартов для защиты мирного населения в противостоянии жестокими группировками, использующими мирных граждан в качестве живого щита. Намерения Мамдани поддержать решение трибунала расцениваются как банальное политиканство и атака, цитирую, на единственную ближневосточную демократию с целью скрыть личные провалы. Говорится в сообщении канцелярии главы правительства. В семье министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича празднуют радостное событие. У его сына и невестки родился второй ребенок. Эта новость стала особенно знаковой, поскольку малыш появился на свет всего через 4 месяца после того, как сын Смотрича получил тяжелое ранение в ходе боевых действий на ливанской границе. Символично, что роды прошли в иерусалимской больнице Адаса Эн-Керем, именно в том медицинском центре, где раненый боец проходил лечение и реабилитацию. Глава ведомства тепло поздравил супругов, назвав возвращение сына с фронта настоящим чудом и выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу, в чьи стены семья вернулась уже по исключительно счастливому поводу. По словам министра Смотрича, мужество молодых родителей вдохновляет, а рождение новой жизни символизирует стойкость и преемственность поколений. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израильская профессиональная косметика за последние десятилетия стала заметным международным брендом. Сегодня продукцию израильских компаний используют косметологи и дерматологические клиники во многих странах мира, от Европы до США и стран бывшего СНГ. Среди наиболее известных брендов – Кристина, Holy Land, Анна Лутан, Джиджи, Ренью, Хикари и другие. В отличие от классической люксовой косметики, израильская индустрия с самого начала делала ставку прежде всего на профессиональный уход и клинический подход. Многие компании разрабатывали продукцию совместно с дерматологами, биохимиками и специалистами в области эстетической медицины. Значительная часть средств изначально предназначалась именно для косметологических кабинетов и профессиональных процедур. На развитие отрасли повлияли сразу несколько факторов. С одной стороны, климатические условия Израиля. Интенсивное солнце, жара и высокий спрос на средства для защиты и восстановления кожи. С другой, сильные позиции страны в сферах химии, медицины и биотехнологий. Отдельную роль сыграло и Мертвое море. Минералы и лечебные грязи этого региона постепенно стали основой для целого направления косметической продукции, известной далеко за пределами страны. Со временем израильские бренды получили репутацию так называемой «рабочей косметики» – средств, ориентированных не столько на имидж и упаковку, сколько на эффективность, состав и заметный результат. Особенно востребованной такая продукция стала в сфере ухода за проблемной кожей, профессиональных пилингов и восстановительных процедур. Сегодня израильская косметическая индустрия остается одной из самых заметных в сегменте профессионального ухода, а сама страна – важным игроком мирового рынка косметологии и эстетической медицины. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Белый дом официально уведомил израильское руководство о решении экстренно перебросить в регион еще одну крупную партию военной авиации в преддверии возможного расширения наступательной операции против иранской стороны. По данным американских и израильских источников, Вашингтон направляет в Израиль несколько десятков дополнительных стратегических самолетов-заправщиков. С учетом уже размещенных на авиабазах Рамон и в аэропорту имени Бен-Гуриона бортов, общая численность американской группировки дозаправщиков в стране вплотную приблизится к 100 единицам. Такое беспрецедентное усиление воздушного флота ВВС США необходимо для обеспечения бесперебойных дальних вылетов бомбардировщиков и истребителей в случае эскалации конфликта. Отмечается, что новые заправщики будут прибывать группами по 5-8 бортов в день. Чтобы не создавать коллапс для гражданских рейсов в разгар летнего сезона, прибывающие американские самолеты планируется рассредоточить преимущественно по военным аэродромам Израиля. В Израиле стремительно нарастает подозрение, что недавнее ЧП в лондонском аэропорту с самолетом авиакомпании «Исраэр» не было случайной аварией, а является спланированной акцией. Поводом для серьезного разбирательства стало очередное столкновение аэродромного тягача с пассажирским лайнером, который готовился к вылету в Тель-Авив. В результате инцидента самолет получил повреждения и был выведен из строя, а рейс пришлось полностью отменить, из-за чего сотни пассажиров

застряли в Великобритании в прошлые выходные. Главной причиной тревоги израильских властей и руководства авиаперевозчика стал тот факт, что это уже третий подобный случай за последний год, происходящий с самолетами компании в одном и том же британском авиаузле. Авиационное ведомство Израиля уже направили официальное обращение к своим коллегам в Великобритании с требованием провести тщательное расследование и выяснить, почему наземный транспорт систематически врезается именно в израильские самолеты. Патрульные полицейские центрального участка Тель-Авива задержали 35-летнего жителя Бат-Яма по горячим следам после дерзкого ограбления. Злоумышленник проник в квартиру, которая использовалась в качестве съемочной площадки для сериала, и вынес оттуда имущество актеров и съемочной группы. Среди украденного общей стоимостью около 30 тысяч шекелей оказались ноутбук, жесткие диски и карты памяти со снятым материалом. Благодаря оперативным действиям следователей подозреваемый был быстро выслежен и взят под стражу с поличным. Все ценности и материалы были незамедлительно возвращены продюсерам. В ходе расследования выяснилось, что на момент кражи мужчина находился под полным домашним арестом и нарушил судебный запрет. Сегодня прокуратура округа подала против него жесткое обвинительное заключение и направила запрос в суд о продлении его содержания под стражей до окончания всех судебных разбирательств. Полиция провела масштабную и скоординированную операцию по задержанию мотоциклистов, подозреваемых в совершении опасных для жизни нарушений правил дорожного движения. Особое внимание силовиков привлекли нарушители, которые не просто устраивали опасные гонки на трассах, но и фиксировали свои противоправные действия на видео для последующего распространения в социальных сетях. Благодаря привлечению вертолетов и скрытых патрулей нарушителей удалось заблокировать и задержать непосредственно в момент совершения правонарушений. Ведомство подчеркивает, что жесткая борьба с лихачеством на дорогах и интернет-трендами, ставящими под угрозу человеческие жизни, будет только нарастать. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кибуцы на берегу Кеннерета появились еще до создания государства Израиль. Именно здесь, в Галилее, в начале 20 века начали формироваться первые коллективные сельскохозяйственные общины, которые позже стали одной из самых известных особенностей израильского общества. Одним из первых таких поселений стала Дгания, основанная в 1909 году у южного берега Кеннерета. Ее еще нередко называют «матерью кибуцов». Для своего времени это была очень необычная модель жизни. Общее хозяйство, совместный труд, коллективное воспитание детей и почти полное отсутствие частной собственности. Большинство первых жителей были молодыми еврейскими репатриантами из Восточной Европы. Они приезжали в Османскую Палестину с идеями социализма и мечтой о создании нового общества. Жизнь в первых кибуцах была тяжелой. Жара, болезни, нехватка воды, тяжелый физический труд и почти полное отсутствие привычных бытовых условий. Но именно вокруг Кеннерета постепенно начали возникать новые сельскохозяйственные поселения. Со временем кибуцы стали играть важную роль не только в сельском хозяйстве, но и в жизни всей страны. Из кибуцного движения вышли многие известные политики, военные и общественные деятели. Сегодня большинство кибуцов

0: Уцов уже сильно отличаются от того, какими они были 100 лет назад. Во многих появилась частная собственность, изменился экономический уклад, а коллективный образ жизни стал гораздо менее строгим. Но район Кинерета до сих пор остается местом, где начиналась одна из самых необычных социальных моделей в истории Израиля.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Белый дом официально уведомил израильское руководство о решении экстренно перебросить в регион еще одну крупную партию военной авиации в преддверии возможного расширения наступательной операции против иранской стороны. По данным американских и израильских источников, Вашингтон направляет в Израиль несколько десятков дополнительных стратегических самолетов-заправщиков. С учетом уже размещенных на авиабазах Рамон и в аэропорту имени Бен-Гуриона бортов, общая численность американской группировки дозаправщиков в стране вплотную приблизится к 100 единицам. Такое беспрецедентное усиление воздушного флота ВВС США необходимо для обеспечения бесперебойных дальних вылетов бомбардировщиков и истребителей в случае эскалации конфликта. Отмечается, что новые заправщики будут прибывать группами по 5-8 бортов в день. Чтобы не создавать коллапс для гражданских рейсов в разгар летнего сезона, прибывающие американские самолеты планируется рассредоточить преимущественно по военным аэродромам Израиля. В Израиле стремительно нарастает подозрение, что недавнее ЧП в лондонском аэропорту с самолетом авиакомпании «Исраэр» не было случайной аварией, а является спланированной акцией. Поводом для серьезного разбирательства стало очередное столкновение аэродромного тягача с пассажирским лайнером, который готовился к вылету в Тель-Авив. В результате инцидента самолет получил повреждения и был выведен из строя, а рейс пришлось полностью отменить, из-за чего сотни пассажиров застряли в Великобритании в прошлые выходные. Главной причиной тревоги израильских властей и руководства авиаперевозчика стал тот факт, что это уже третий подобный случай за последний год, происходящий с самолетами компании в одном и том же британском авиаузле. Авиационное ведомство Израиля уже направили официально обращение к своим коллегам в Великобритании с требованием провести тщательное расследование и выяснить, почему наземный транспорт систематически врезается именно в израильские самолеты. Патрульные полицейские центрального участка Тель-Авива задержали 35-летнего жителя Бат-Яма по горячим следам после дерзкого

Ограбление. Злоумышленник проник в квартиру, которая использовалась в качестве съемочной площадки для сериала, и вынес оттуда имущество актеров и съемочной группы. Среди украденного общей стоимостью около 30 тысяч шекелей оказались ноутбук, жесткие диски и карты памяти со снятым материалом. Благодаря оперативным действиям следователей подозреваемый был быстро выслежен и взят под стражу с поличным. Все ценности и материалы были незамедлительно возвращены продюсерам. В ходе расследования выяснилось, что на момент кражи мужчина находился под полным домашним арестом и нарушил судебный запрет. Сегодня прокуратура округа подала против него жесткое обвинительное заключение и направила запрос в суд о продлении его содержания под стражей до окончания всех судебных разбирательств. Полиция провела масштабную и скоординированную операцию по задержанию мотоциклистов, подозреваемых в совершении опасных для жизни нарушений правил дорожного движения. Особое внимание силовиков привлекли нарушители, которые не просто устраивали опасные гонки на трассах, но и фиксировали свои противоправные действия на видео для последующего распространения в социальных сетях. Благодаря привлечению вертолетов и скрытых патрулей нарушителю удалось заблокировать и задержать непосредственно в момент совершения правонарушений. Ведомство подчеркивает, что жесткая борьба с лихачеством на дорогах и интернет-трендами, ставящими под угрозу человеческие жизни, будет только нарастать. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 32 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Женщина занимает все более заметное место в научно-исследовательской и технологической системе Израиля. По данным Центрального статистического бюро, доля женщин среди исследователей в академических учреждениях растет, особенно в биомедицине, биотехнологии, химии и поведенческих науках. В инженерных и компьютерных специальностях разрыв сохраняется, но в университетских программах уровня бакалавра и магистра фиксируется устойчивый рост числа студенток. Одним из важнейших достижений израильской науки стало присуждение Нобелевской премии по химии Ади Йонат.

2009 году за исследование структуры рибосомы. Она остается единственной женщиной в Израиле, удостоенной Нобелевской премии в области естественных наук. Ее работа стала фундаментальным вкладом в молекулярную биологию и фармакологию. В технологическом секторе женщины работают в R&D-подразделениях крупных компаний, в кибербезопасности, искусственном интеллекте и разработке программного обеспечения. Среди известных исследовательниц – профессор Ноа Агмон, компьютерной науки, профессор Ривка Карми, медицина и генетика, профессор Ильяна Хейзлер, химия, а также руководительницы исследовательских центров при Минобороны и ЦАЛе. Государственные общественные структуры реализуют программы по увеличению участия женщин в STEM-дисциплинах. К ним относятся расширенные школьные курсы по математике и физике, стипендии для студенток инженерных факультетов, университетские программы менторства, а также проекты для женщин-предпринимательниц в технологическом секторе. Исследования университетов показывают, что участие в таких программах повышает вероятность продолжения научной или инженерной карьеры. Несмотря на сохраняющиеся различия между дисциплинами, израильские данные фиксируют постепенное увеличение числа женщин в академических лабораториях, высокотехнологичных компаниях и научно-исследовательских институтах. Рост присутствия женщин в руководящих позициях в R&D также отмечается как стабильная тенденция последних лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей.

кайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня.

0: меня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзив.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. История танковых войск Израиля началась практически сразу после создания государства. В первые годы у молодой страны почти не было собственной бронетехники. Первые танки закупались за границей, а экипажам нередко приходилось учиться уже во время службы. Но всего за несколько десятилетий бронетанковые войска превратились в одну из ключевых сил Цааля. Особенно важную роль танки сыграли во время шестидневной войны 1967 года и войны судного дня 1973-го. Именно тогда танковые бои на Синае и Голанских высотах стали частью израильской военной истории. Одним из самых известных танковых командиров того периода был Авигдор Каалани. Во время боев на Голанах его подразделение участвовало в обороне так называемой «Долины слез», одного из самых тяжелых участков фронта во времена войны судного дня. Во многом именно после этих событий танкисты получили в стране особый статус. Служба в бронетанковых войсках считается очень тяжелой. Танкистам приходится проводить долгие часы в замкнутом пространстве, в условиях жары, шума и постоянного напряжения. Однако престиж и народное уважение также велики. Со временем Израиль начал создавать и собственные танки. Самым известным стал «Меркава», разработанный после войны судного дня. Одной из главных особенностей этой машины стала повышенная защита экипажа, принцип, который считается ключевым для израильской военной инженерии. Сегодня бронетанковые войска остаются важной частью Цааля, а история танкистов занимает особое место в израильской армейской культуре и памяти о войнах страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04 8 352

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Идан Амиди родился в 1988 году в Иерусалиме. Широкой публике он стал известен в 2010 году после участия в телевизионном проекте «Кохав Нулад» – израильской версии музыкального конкурса, где он занял второе место. Уже в ходе проекта Амиди выделялся авторскими песнями и лаконичной подачей. После конкурса он начал сольную карьеру. Его дебютный альбом вышел в 2011 году и включал песни на иврите, построенные вокруг личных текстов и минималистичных аранжировок. В последующие годы Амиди выпустил несколько успешных альбомов, а его композиции регулярно звучали на израильских радиостанциях и входили в национальные чарты. Параллельно с музыкой Амиди развивал актерскую карьеру. Он сыграл одну из главных ролей в телесериале «Фауда», где исполнил роль бойца спецподразделения. Этот проект сделал его узнаваемым не только как музыканта, но и как актера. Идан Амиди проходил срочную службу в боевом подразделении ЦАЛя, а позже продолжал службу в резерве. В январе 2024 года он получил тяжелейшее ранение во время боевых действий в секторе Газа в составе резервного инженерного подразделения. Его ранение и последующая реабилитация широко освещались в израильских СМИ. Сегодня Идан Амиди остается одной из заметных фигур современной израильской сцены, объединяя музыкальную карьеру, актерскую работу и личный опыт, хорошо знакомый значительной части израильского общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: I throwing you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Иуду Амихая многие считают самым известным израильским поэтом 20 века. Он родился в Германии в 1924 году в религиозной еврейской семье, а в детстве вместе с родителями переехал в подмандатную Палестину. Амихай прошел через Вторую мировую войну, войну за независимость Израиля и другие войны, которые позже нашли отражение в его творчестве. Его поэзия заметно отличалась от той литературной традиции, которая существовала на иврите в первые десятилетия 20 века. Вместо сложного и торжественного стиля Иуда Амихай писал простым, почти разговорным языком о любви, памяти, войне, Иерусалиме и повседневной жизни. Именно поэтому его стихи оказались близки очень широкой аудитории. Многие строки Амихая давно стали частью израильской культуры, а его произведения изучают в школах и университетах. Особое место в его поэзии занимал Иерусалим. Амихай писал о городе не как о символе или абстрактной святыне, а как о живом пространстве, где рядом существует история, религия, шум улиц и обычная человеческая жизнь. При этом творчество поэта получило известность далеко за пределами страны. Его стихи переведены на десятки языков, а самого Амихая многие годы называли одним из возможных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Сегодня Иуда Амихай остается одной из ключевых фигур современной израильской поэзии. Поэзии, которая умеет говорить о сложных вещах простым и человеческим языком. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Бронетанковые войска являются одним из основных родов сухопутных сил ЦААЛя и подчиняются командованию сухопутных войск.

Кроль формировалась с первых лет существования государства и на протяжении десятилетий оставалась центральной в наземных операциях Израиля. Танковые подразделения предназначены для ведения маневренного боя, поддержки пехоты и удержания территории. Основой бронетанковых сил является танк «Меркава», созданный в Израиле с учетом местного боевого опыта и с приоритетом защиты экипажа. Государство системно инвестирует в развитие бронетанковых войск, в модернизацию техники, системы активной защиты, связь и подготовку личного состава. Подготовка танковых экипажей занимает продолжительное время, а служба в этих подразделениях считается одной из самых требовательных в сухопутных войсках. В последние годы тактика применения танков меняется. Боевые действия в застроенной местности и развитие противотанковых средств требуют более тесного взаимодействия с пехотой, разведкой и авиацией, а также постоянного обновления подходов к ведению боя. Таким образом, танковые войска остаются важным элементом военной структуры Израиля, сочетая традиционную роль сухопутной силы с постоянной адаптацией к новым условиям. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.